0: 8 часов.
1: Радио PFM. Мир, лайф, драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: PFM.
1: Радио PFM. Реклама на PFM. Вниманию автовладельцев! В Тамбов Авто действует специальное предложение для корейских автомобилей. Масло в двигатель бесплатно.
2: Оплата только за фильтры и диагностику автомобиля.
1: Самое дорогое мы берем на себя. Подарите заботу своему автомобилю уже сегодня. Подробности и запись по телефону 73-46-46.
2: 73-46-46.
1: Автоцентр Hyundai. Улица Киквидзе, 85В.
3: Тамбовская картинная галерея представляет одну из богатейших коллекций региона. Шедевры западноевропейской и русской живописи 16-19 веков. Боровиковский, Айвазовский, Шишкин, Саврасов. Имена, составляющие гордость мировой культуры. Картинная галерея. Советская, 97. Приходите всей семьей. 0+. Работает Пушкинская карта.
4: Пригласи себя в театр. В Тамбовском драматическом театре премьеры и любимые постановки на главной сцене в малом и камерных залах для зрителей всех возрастов. Тамбовский драматический театр – место, где оживают истории. Билеты можно приобрести в кассе театра, улица Интернациональная, 15, или на официальном сайте tambovteatr.ru. 6+.
5: ПГУ «Тамбовтеатр», УГРН 106-680-925-2190, город Тамбов, улица Интернациональная, 15.
6: Транспортный электронный документооборот, маркировка, новые правила торговли. Ваш бизнес готов. 27 мая в 10 часов утра Компьютерсофт приглашает на бесплатный онлайн-семинар 1С для торговых компаний. Эксперты Яндекс, Калуга Астрал и 1С расскажут, как избежать ошибок и увеличить продажи. Участие бесплатное. Звоните 8 800 101 70 79. Компьютерсофт.
7: Ее точно слушают. Реклама
8: на радио PFM.
9: Телефон рекламной службы в Тамбове.
10: 644-99-1.
9: 644-99-1.

0: слушая слушателей.
1: Привет, BFM. Меня зовут Артем, я из Красноярска. Работаю водителем и постоянно слушаю ваше радио. Нравится очень, что играет замечательная музыка, минимум рекламы. В общем, вы крутые. Спасибо.

0: Реклама на PFM. Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
1: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП о женском, и это нормально, категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
2: 8-495-223-62-35.
3: 8-495-223-62-35.

0: Ты слушаешь радио
1: PFM.
0: Радио PFM.
2: А сейчас не музыкальная пауза.
0: Новости на PFM.
2: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Практически каждый пятый дизайнер в России никогда не отвечает на звонки и сообщения от руководства в свободное время. Вот это я понимаю баланс между работой и личной жизнью. В этом выпуске мои любимые цифры. Итак, всегда отвечают любимому боссу на звонки и сообщения в нерабочее время. В том числе 79% опрошенных менеджеров по логистике, 72% главных бухгалтеров, 66% юристов, 60% учителей и 55% опрошенных пиар-менеджеров. Вот какие педагоги у нас ответственные. Это результаты исследования, которое провел российский сервис по поиску работы и подбору сотрудников. Участие принимали экономически активные россияне старше 18 с постоянной работой и постоянным боссом. В целом, среди опрошенных большинство, а именно 63%, всегда на связи для руководства даже в нерабочее время. Мужчин и женщин среди таких ответственных практически поровну. 63% среди них и 62% среди нас. Если смотреть на возраст сотрудника, самые ответственные опрошенные 45 лет и старше. В этой возрастной категории двое из трех всегда ответят боссу в нерабочее время. Пока у меня все. Больше новостей и фактов в других выпусках. Слушай PFM. В эфире, на сайте и в умных колонках с виртуальными ассистентами. Салют, Маруся и Алиса знают первое интернациональное радио. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Новости на PFM.

0: Радио. Реклама. Специальное предложение на автомобили Tenet в мае 2026 года. Новый Tenet T4 на автоматической коробке передач от 2 миллионов 35 тысяч рублей. Tenet T7 от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Количество автомобилей ограничено. Реклама не оферта. Подробности в автосалоне «Глобус».
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68».
2: Тамбовский молодежный театр приглашает на спектакли для взрослых и детей. Современная классика и смелые эксперименты для тех, кто любит театр по-настоящему. Смех, драма и живые истории здесь и сейчас. Тамбовский молодежный театр. Приходи и почувствуй. Не имеет возрастных ограничений.
3: Мебель Эстет. Кухни, шкафы и другая мебель по уникальным проектам. Персонально для хороших людей. Посетите наши фирменные салоны. Карла Маркса 103 и Советская 39. Мебель Эстет. Эстет.
4: Внимание автовладельцев! В Тамбов Авто действует специальное предложение для корейских автомобилей. Масло в двигатель бесплатно.
5: Оплата только за фильтры и диагностику автомобиля.
4: Самое дорогое мы берем на себя. Подарите заботу своему автомобилю уже сегодня. Подробности и запись по телефону 73-46-46.
5: 73-46-46.
4: Автоцентр Hyundai. Улица Киквидзе, 85В.
6: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
7: Телефон рекламной службы в Тамбове
8: 644-99-1.
7: 644-99-1.

0: Доброе утро, друг мой, с тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в эту пятницу? Разберемся прямо сейчас. Поехали.
1: Овен.
0: Сегодня событийный поток подхватит тебя и поведет за собой.
1: Телец.
0: Спонтанность – твое второе имя, так что не удивляйся, если под вечер обнаружишь себя в самом неожиданном месте города.
1: Близнецы.
0: Не держи чувства в себе. Сегодняшний день буквально шепчет, что сейчас самое время для того самого важного разговора.
1: Рак.
0: Тебе звезды сулят хорошие новости, которые касаются финансов. Возможны неожиданные поступления или новости о премии.
1: Лев.
0: Легкий каприз или даже дерзость. Сегодня для тебя возможно все. Если речь о желаниях, не скромничай.
1: Дева.
0: Загадочность тебе к лицу. Не раскрывай свои планы. Пусть окружающие гадают, почему ты так улыбаешься.
1: Весы.
0: Тебе сегодня не все будет даваться легко. Главное, запасись терпением и не сдавайся.
1: Скорпион.
0: Тебе сегодня могут сделать предложение, которое будет звучать слишком заманчиво. Не стоит искать подвох. Соглашайся.
1: Стрелец.
0: Сделай смелый шаг там, где раньше осторожничал. Удача на твоей стороне.
1: Козерог.
0: А тебе небесные светила сулят спокойный и размеренный день.
1: Водолей.
0: Не исключено, что сегодня все запланированное ранее будет меняться и не раз. Отнесись к ситуации философски.
1: Рыбы.
0: Твоя пятница пройдет продуктивно, если ты добавишь в рутину капельку творчества. Желаю доброго утра и хорошего дня. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.

0: 9 часов.
1: Радио PFM. Мир, лайф, драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Опасность работы полицейского в том, что преступник может отомстить.
2: Ты не можешь вести это дело. Во-первых, ты муж потерпевший. Во-вторых, ты сам потерпевший.
1: Виктор Логинов в драме «Чернов».

0: днем в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
1: 8 495 223 62 35.
2: 8 495

0: Моя очередь.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, Лёля Бубнова. Мы уверены, что виноград является суперпродуктом. Так заявили ученые из США после того, как провели ряд опытов с этой ягодой. Работали специалисты аж из двух вузов – штата Орегон и штата Массачусетс. Так, ну и почему же они решили, что виноград так крут? Ученые нашли добровольцев, которых попросили в течение 2 недель ежедневно съедать по 3 порции винограда. И сравнили экспрессию генов у этих людей до и после исследования. Если попытаться объяснить простым языком, то это показатель работы клеток организма. Итак, внимание, ученые заявляют, что употребление винограда сделало кожу всех участников эксперимента менее уязвимой к ультрафиолету. Актуально в сезон отпусков. Но и это еще не все. Исследователи уверены, что виноград полезен для печени, почек и даже мозга. При этом они отмечают, что только сейчас у специалистов появилась возможность исследовать продукты питания на таком уровне. Ты только не забудь взять предварительную консультацию врача, если соберешься садиться на виноградную диету. А мы ждем новых исследований. Пока у меня все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: PFM.
1: Радио PFM. Реклама на PFM.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
3: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы в Тамбове.
5: 644-99-1.
4: 644-99-1.

0: Доброе утро, друг мой, с тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в эту пятницу? Разберемся прямо сейчас. Поехали.
1: Овен.
0: Сегодня событийный поток подхватит тебя и поведет за собой.
1: Телец.
0: Спонтанность – твое второе имя, так что не удивляйся, если под вечер обнаружишь себя в самом неожиданном месте города.
1: Близнецы.
0: Не держи чувства в себе. Сегодняшний день буквально шепчет, что сейчас самое время для того самого важного разговора.
1: Рак.
0: Тебе звезды сулят хорошие новости, которые касаются финансов. Возможны неожиданные поступления или новости о премии.
1: Лев.
0: Легкий каприз или даже дерзость. Сегодня для тебя возможно все. Если речь о желаниях, не скромничай.
1: Дева.
0: Загадочность тебе к лицу. Не раскрывай свои планы. Пусть окружающие гадают, почему ты так улыбаешься.
1: Весы.
0: Тебе сегодня не все будет даваться легко. Главное, запасись терпением и не сдавайся.
1: Скорпион.
0: Тебе сегодня могут сделать предложение, которое будет звучать слишком заманчиво. Не стоит искать подвох. Соглашайся.
1: Стрелец.
0: Сделай смелый шаг там, где раньше осторожничал. Удача на твоей стороне.
1: Козерог.
0: А тебе небесные светила сулят спокойный и размеренный день.
1: Водолей.
0: Не исключено, что сегодня все запланированное ранее будет меняться и не раз. Отнесись к ситуации философски.
1: Рыбы.
0: Твоя пятница пройдет продуктивно, если ты добавишь в рутину капельку творчества. Желаю доброго утра и хорошего дня. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.

0: 10 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: слушаем слушателей.
1: Город Нижневартовск. Возим буровую, слушаем PFM днем и ночью. Классно, всем добра.

0: Реклама на PFM.
1: Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
2: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП о женском, и это нормально, категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
3: 8-495-223-62-35.

0: украдуть на пару минут.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Такое ощущение, что ученые не смотрят голливудские блокбастеры. А так бы вряд ли у нас появились и искусственный интеллект, и клонирование исчезнувших видов животных. О последнем в ближайшие пару минут. Итак, биотехнологи хотят вернуть на планету Земля птиц моа, еще 600 лет назад живших на территории современной Новой Зеландии. Моа достигали в высоту около 3,5 метров и весили в среднем 250 килограммов. Не летали, к счастью. Специалисты рассказывают о своей работе. В настоящий момент они создали искусственную яичную скорлупу. Эта скорлупа представляет собой прозрачную силиконовую мембрану. В ней они попробуют выращивать других, ныне живущих птиц. И как только убедятся в надежности таких яиц, попробуют вывести моа. Ученые уточняют, это будет гибрид, в котором смешаются гены современных птиц и птиц исчезнувших. Технологий для выведения на 100% древнего животного пока нет. Звучит как сюжет фантастического фильма, но эти же специалисты уже представили миру 3 особей лютоволка, вида, вымершего 12 тысяч лет назад. Больше новостей и фактов в других выпусках на vk.com/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого!
1: Новости на PFM.

0: Реклама на PFM.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68».
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы в Тамбове.
3: 644-99-1.
2: 644-99-1.

0: Сила слова на PFM.
1: Привет, меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: Давай отправимся в путешествие во времени и сходим в гости к одному боярину. Сначала нужно пройти через ворота. Слово это общеславянское, и переводится оно примерно как «вертеть» или «запирать». В зависимости от того, насколько они, ворота, богато украшены, а в нашем случае они украшены именно так, мы можем судить о достатке хозяина дома. А если он поставил их после принятия на Руси христианства, у него на воротах, скорее всего, еще есть икона или крест. Так, хватит стоять на улице. Пойдем в дом, который сделан из камня. Это главная отличительная особенность палат от хором, других престижных жилых построек тех лет. Но сейчас не о них. Само слово «палаты» образовано от латинского и означает «чертог», «дворец». Главное помещение в этом двух- или трехэтажном здании так и называется «палата» – большой зал для приема гостей и проведения деловых переговоров. Дальше мы проходим в покои. Это слово образовано от общеславянского «покой», то есть «тишина», «спокойствие». Сейчас покои называют «спальней». И здесь нам точно задерживаться не стоит.
0: Сила слова.
1: Нам уже пора закругляться, но не расстраивайся. Ведь у нашего боярина есть сосед, и живет он в хоромах. Но об этом в другом выпуске. С тобой был Андрей Турецкий. Береги наше главное богатство – русский язык.
0: Сила слова на

0: 11 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Опасность работы полицейского в том, что преступник может отомстить.
2: Ты не можешь вести это дело. Во-первых, ты муж потерпевший. Во-вторых, ты сам потерпевший.
1: Виктор Логинов в драме «Чернов». По будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
3: 8-495-223-62-35.

0: сейчас не музыкальная пауза.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Хочешь похудеть? Мерзни. Так считают ученые из Нидерландов и Великобритании, которые находятся в поиске все новых способов избавиться от лишнего веса. Но прежде чем рассказать тебе эту новость, напоминаю. База – правильное питание и физическая активность. Сколько бы исследований ни проводилось. В научном эксперименте принимали участие не так уж и много человек, около 50, но показатели у исследования 100%. То есть регулярное воздействие низких температур на людей с избыточным весом во всех случаях показало положительный результат. Участникам эксперимента выдали специальные охлаждающие жилеты, наполненные гелем, которые они должны были носить по 2 часа в день. При этом больше ничего необычного делать не надо было, просто заниматься своей рутиной. Спустя 1.5 месяца у испытуемых была зафиксирована потеря веса в среднем 1 килограмм, который полностью пришелся на жировые отложения. Сейчас ученые проводят новые исследования в Нидерландах с участием 34 женщин. Мы, конечно, следим за развитием событий, но просим не прятаться в холодильнике, если за тобой не наблюдают, при этом специалисты. Пока у меня все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

прожитый без тебя, будет похож на два точно таких же дня. Один день, прожитый без тебя,

0: Радио PFM. PFM. Реклама. На PFM.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68».
0: Ее точно слушают. Реклама. На радио PFM.
2: Телефон рекламной службы в Тамбове.
3: 644-99-1.
2: 644-99-1.

0: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод имени Попова» представляют проект
1: «Гимнастия».
2: Здравствуйте, меня зовут Соня, мне 11 лет. Я люблю музыку, занимаюсь вокалом, играю на трубе, и мне очень нравится математика. А мой папа работает на заводе, у него очень сложная и интересная профессия. Он наладчик станков и манипуляторов с программным управлением. Именно папа отвел меня в музыкальную школу, потому что сказал, что даже у него на заводе был свой оркестр. По-моему, это очень круто. Я теперь, когда закончу школу и отучусь в институте, хочу пойти к нему на работу. Буду решать уравнения и играть на трубе.
3: Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением осуществляет настройку, программирование, запуск и обслуживание станков, а также отладку технологического процесса. Обеспечивает бесперебойное функционирование оборудования согласно управляющим программам.

Вы слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 12 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама. На PFM. Внимание автовладельцев! В Тамбов Авто действует специальное предложение для корейских автомобилей. Масло в двигатель бесплатно. Оплата только за фильтры и диагностику автомобиля. Самое дорогое мы берем на себя. Подарите заботу своему автомобилю уже сегодня. Подробности и запись по телефону 73-46-46. 73-46-46. Автоцентр Hyundai. Улица Киквидзе, 85В.
2: Тамбовская картинная галерея представляет одну из богатейших коллекций региона. Шедевры западноевропейской и русской живописи 16-19 веков. Боровиковский, Айвазовский, Шишкин, Саврасов. Имена, составляющие гордость мировой культуры. Картинная галерея. Советская, 97. Приходите всей семьей. 0+. Работает пушкинская карта.
3: Пригласи себя в театр. В Тамбовском драматическом театре премьеры и любимые постановки. На главной сцене, в малом и камерных залах. Для зрителей всех возрастов. Тамбовский драматический театр. Место, где оживают истории. Билеты можно приобрести в кассе театра. Улица Интернациональная, 15. Или на официальном сайте tambovteatr.ru. 6+.
4: ТУГАУ Тамбов Театр. УГРН 106-682-925-2190. Город Тамбов. Улица Интернациональная, 15.
5: Транспортный электронный документооборот. Маркировка. Новые правила торговли. Ваш бизнес готов? 27 мая в 10 часов утра Компьютерсофт приглашает на бесплатный онлайн-семинар 1С для торговых компаний. Эксперты Яндекс, Калуга Астрал и 1С расскажут, как избежать ошибок и увеличить продажи. Участие бесплатное. Звоните 8-800-101-70-79. Компьютерсофт.
6: Ее точно слушают. Реклама.
1: На радио PFM.
0: Телефон рекламной службы в Тамбове.
6: 644-99-1.
0: 644-99-1.

0: слушаем слушателей.
1: Приветствую BFM и слушатели радио. Хочу сказать, что очень нравится формат новых песен. Также звучат и старые песни. Хочу пожелать Лёлечке побольше статистики и информации для статистики. Очень интересно тебя слушать. Также пожелать Андрею, чтобы сила слова всегда оставалась силой слова. И русский язык очень могуч. Передаю большой привет Пермскому краю.
2: Хочешь услышать свой голос в эфире?
3: Присылай голосовое нам в Telegram, WhatsApp или Макс.
2: Говори, из какого ты города и почему любишь PFM. Записывай номер +7 910 412 43.

0: Реклама. На PFM.
1: Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
2: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП о женском, и это нормально, категория 16+.
3: Ее точно слушают.
0: Реклама.
3: На радио PFM.
4: Телефон рекламной службы.
5: 8-495-223-62-35.
4: 8-495-223-62-35.

0: BFF.
1: Наконец-то моя очередь.
2: Новости. Новости на BFF.
1: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Практически каждый пятый дизайнер в России никогда не отвечает на звонки и сообщения от руководства в свободное время. Вот это я понимаю баланс между работой и личной жизнью. В этом выпуске мои любимые цифры. Итак, всегда отвечают любимому боссу на звонки и сообщения в нерабочее время. В том числе 79% опрошенных менеджеров по логистике, 72% главных бухгалтеров, 66% юристов, 60% учителей и 55% опрошенных пиар-менеджеров. Вот какие педагоги у нас ответственные. Это результаты исследования, которое провел российский сервис по поиску работы и подбору сотрудников. Участие принимали экономически активные россияне старше 18 с постоянной работой и постоянным боссом. В целом, среди опрошенных большинство, а именно 63%, всегда на связи для руководства даже в нерабочее время. Мужчин и женщин среди таких ответственных практически поровну. 63% среди них и 62% среди нас. Если смотреть на возраст сотрудника, самые ответственные опрошенные 45 лет и старше. В этой возрастной категории двое из трех всегда ответят боссу в нерабочее время. Пока у меня все. Больше новостей и фактов в других выпусках. Слушай BFM. В эфире, на сайте и в умных колонках с виртуальными ассистентами. Салют, Маруся и Алиса знают первое интернациональное радио. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
2: Новости на BFM.

0: PFM.
1: Радио PFM. Реклама на PFM.
2: Специальное предложение на автомобили Tenet в мае 2026 года. Новый Tenet T4 на автоматической коробке передач от 2 миллионов 35 тысяч рублей. Tenet T7 от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Количество автомобилей ограничено. Реклама не оферта. Подробности в автосалоне «Глобус».
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
4: Тамбовский молодежный театр приглашает на спектакли для взрослых и детей. Современная классика и смелые эксперименты для тех, кто любит театр по-настоящему. Смех, драма и живые истории здесь и сейчас. Тамбовский молодежный театр. Приходи и почувствуй. Не имеет возрастных ограничений.
5: Ее точно слушают. Реклама
6: на радио PFM.
7: Телефон рекламной службы в Тамбове.
8: 644-99-1.
7: 644-99-1.

0: Русский здесь.
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: В эфире программа о большом путешествии языка, меняющего мир. Привет! С тобой Андрей Турецкий. Цитирую поэта и критика Аполлона Григорьева. Еще в середине 19 века он заявил: «Пушкин – наше все». Фраза эта символизирует значимость Александра Сергеевича для русской культуры и русского языка. Благодарность народа довольно трудно переоценить. По некоторым подсчетам, в России поэту установлено около 300 памятников. Наследие его уже давно стало международным. В мире десятки, а может и сотни, памятников Пушкину. Однозначную цифру назвать сложно, так как нужно определиться с тем, что считать памятником, официально он установлен или нет и так далее. Но за пределами России памятников явно больше 50. В Мексике, США, Канаде, Панаме, Испании, Франции, Греции, Германии, на Кипре, в Израиле, Туркменистане, Узбекистане, Китае, Индии, и это далеко не полный список. Что интересно, на африканском континенте тоже есть памятники Пушкину, в Эритрее и Эфиопии, где уже не первый год ведутся споры о том, чьи крови текли в венах великого русского поэта. Все мы еще со школы помним историю о том, как дед Александра Сергеевича, Абрам Ганнибал, африканец по происхождению, попал на службу к Петру Первому, который даже стал его крестным. Один из первых памятников Пушкину появился в Италии в год смерти поэта. А монумент столицы Южной Кореи, Сеуле, стал первым памятником в городе, поставленным иностранцу. Было это в 2013 году. Да, он памятник себе однозначно воздвиг. И не один.
0: Русский здесь.
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

0: 13 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: украду тебя на пару минут.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Мы уверены, что виноград является суперпродуктом, так заявили ученые из США после того, как провели ряд опытов с этой ягодой. Работали специалисты аж из двух вузов – штата Орегон и штата Массачусетс. Так, ну и почему же они решили, что виноград так крут? Ученые нашли добровольцев, которых попросили в течение 2 недель ежедневно съедать по 3 порции винограда. И сравнили экспрессию генов у этих людей до и после исследования. Если попытаться объяснить простым языком, то это показатель работы клеток организма. Итак, внимание, ученые заявляют, что употребление винограда сделало кожу всех участников эксперимента менее уязвимой к ультрафиолету. Актуально в сезон отпусков. Но и это еще не все. Исследователи уверены, что виноград полезен для печени, почек и даже мозга. При этом они отмечают, что только сейчас у специалистов появилась возможность исследовать продукты питания на таком уровне. Ты только не забудь взять предварительную консультацию врача, если соберешься садиться на виноградную диету. А мы ждем новых исследований. Пока у меня все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости. Новости на PFM.

0: Реклама на PFM.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы в Тамбове.
3: 644-99-1.
2: 644-99-1.

0: турецкого на PFM. Программа обо всем, что ты хотел знать или не хотел. Привет, меня зовут Андрей Турецкий. Слепой как курица. Выражение не очень вежливое, согласен, но возникло оно не на пустом месте. Дело в том, что эти птицы плохо видят в темноте. В 1903 году, более 100 лет назад, американец Эндрю Джексон запатентовал очки для куриц. Мужчина не планировал войти в историю как первый куриный окулист. Он просто искренне хотел снизить количество несчастных случаев в сельскохозяйственной отрасли. Дело в том, что эти милые кудахтающие создания бывают довольно агрессивными, если встанут не с той лапы. По задумке, в специальных очках зрение куриц днем, ночью они и так не особо видят, должно стать нет не лучше, а хуже. Точнее, не таким острым, в связи с чем и поведение будет не таким активным. Очки, сделанные из полупрозрачного, чаще розового стекла, таки поступили в продажу и даже рекламировались в газетах. В 1973 году, через 70 лет после получения патента, один фермер из штата Иллинойс закупил 8000 для всего своего курятника. Насколько розовые очки улучшили атмосферу внутри коллектива, неизвестно. Но, говорят, продается этот товар до сих пор. С тобой был Андрей Турецкий. Меняй мир, не изменяя себе.
1: Волна турецкого
0: на PFM.

0: 14 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Радио PFM. Реклама на PFM.
1: Тамбовская картинная галерея представляет одну из богатейших коллекций региона. Шедевры западноевропейской и русской живописи 16-19 веков. Боровиковский, Айвазовский, Шишкин, Саврасов. Имена, составляющие гордость мировой культуры. Картинная галерея. Советская, 97. Приходите всей семьей. 0+. Работает пушкинская карта.
2: Пригласи себя в театр. В Тамбовском драматическом театре премьеры и любимые постановки на главной сцене в малом и камерных залах для зрителей всех возрастов. Тамбовский драматический театр – место, где оживают истории. Билеты можно приобрести в кассе театра, улица Интернациональная, 15, или на официальном сайте tambovteatr.ru. 6+.
3: УГО «Тамбовтеатр», УГРН 106-82-905-2190, город Тамбов, улица Интернациональная, 15.
4: Транспортный электронный документооборот, маркировка, новые правила торговли. Ваш бизнес готов. 27 мая в 10 часов утра Компьютерсофт приглашает на бесплатный онлайн-семинар 1С для торговых компаний. Эксперты Яндекс, Калуга Астрал и 1С расскажут, как избежать ошибок и увеличить продажи. Участие бесплатное. Звоните 8 800 101 70 79. Компьютерсофт.
5: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
6: Телефон рекламной службы в Тамбове.
7: 644-99-1.
6: 644-99-1.

0: слушаем слушателей.
1: Я Давид из города Тюмень. Я люблю слушать PFM, потому что я развлекаюсь этим, когда слушаю, мне становится веселее. И всегда, когда скучно, смотрю радио PFM. Мне нравится радио PFM.

0: категория 16+.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFI.
2: Телефон рекламной службы
1: 8-495-223-62-35.
2: 8-495-223-62-35.

0: сейчас не музыкальная пауза.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Мы уверены, что виноград является суперпродуктом, так заявили ученые из США после того, как провели ряд опытов с этой ягодой. Работали специалисты аж из двух вузов – штата Орегон и штата Массачусетс. Так, ну и почему же они решили, что виноград так крут? Ученые нашли добровольцев, которых попросили в течение 2 недель ежедневно съедать по 3 порции винограда. И сравнили экспрессию генов у этих людей до и после исследования. Если попытаться объяснить простым языком, то это показатель работы клеток организма. Итак, внимание, ученые заявляют, что употребление винограда сделало кожу всех участников эксперимента менее уязвимой к ультрафиолету. Актуально в сезон отпусков. Но и это еще не все. Исследователи уверены, что виноград полезен для печени, почек и даже мозга. При этом они отмечают, что только сейчас у специалистов появилась возможность исследовать продукты питания на таком уровне. Ты только не забудь взять предварительную консультацию врача, если соберешься садиться на виноградную диету. А мы ждем новых исследований. Пока у меня все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните. 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
2: Тамбовский молодежный театр приглашает на спектакли для взрослых и детей. Современная классика и смелые эксперименты для тех, кто любит театр по-настоящему. Смех, драма и живые истории здесь и сейчас. Тамбовский молодежный театр. Приходи и почувствуй. Не имеет возрастных ограничений.
3: Мебель Эстет. Кухни, шкафы и другая мебель по уникальным проектам. Персонально для хороших людей. Посетите наши фирменные салоны. Карла Маркса 103 и Советская 39. Мебель Эстет.
4: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
5: Телефон рекламной службы в Тамбове.
6: 644-99-1.
5: 644-99-1.

0: Волна турецкого на PFM.
1: Программа обо всем, что ты хотел знать или не хотел. Привет, меня зовут Андрей Турецкий. Еду я, значит, по ночной проселочной дороге. Не спрашивай, куда и зачем. Льет дождь. Еду и благодарю ту гениальную женщину, которая придумала дворники. Удивлен? Да, некоторые знания могут разделить жизнь на до и после. Должен оговориться, это одна из исторических версий, но она считается чуть ли не основной. До 1903 года в случае дождя водителям приходилось делать частые остановки, чтобы вручную протирать стекла своих авто. Машин тогда на дорогах было гораздо меньше, чем сегодня. Словом, могли себе такое позволить. И вот однажды некая Мэри Андерсон отправилась из Алабамы в Нью-Йорк. Это путешествие оставило у дамы неизгладимые впечатления. Постоянно шел снег с дождем. Водители регулярно останавливались, чтобы протереть стекла. В том же 1903 году Мэри и запатентовала устройство с вращающейся рукояткой и резиновым валиком. У этого устройства был специальный рычаг, которым водитель мог крутить и вертеть, как ему удобно, прямо из кабины авто. Надо ли говорить, что это была самая настоящая техническая революция? Теперь, когда дождь не мешает вести любимую тещу с рассадой на дачу, ты знаешь, кому сказать за это спасибо. А с тобой был Андрей Турецкий.
0: Волна турецкого на PFM.

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 18 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
2: Специальное предложение на автомобили Tenet в мае 2026 года. Новый Tenet T4 на автоматической коробке передач от 2 миллионов 35 тысяч рублей. Tenet T7 от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Количество автомобилей ограничено. Реклама не оферта. Подробности в автосалоне «Глобус».
3: Внимание автовладельцев! В Тамбов Авто действует специальное предложение для корейских автомобилей. Масло в двигатель бесплатно.
4: Оплата только за фильтры и диагностику автомобиля.
3: Самое дорогое мы берем на себя. Подарите заботу своему автомобилю уже сегодня. Подробности и запись по телефону 73-46-46.
4: 73-46-46.
3: Автоцентр Hyundai. Улица Киквидзе, 85В.
5: Транспортный электронный документооборот, маркировка, новые правила торговли. Ваш бизнес готов? 27 мая в 10 часов утра Computersoft приглашает на бесплатный онлайн-семинар 1С для торговых компаний. Эксперты Яндекс, Калуга Астрал и 1С расскажут, как избежать ошибок и увеличить продажи. Участие бесплатное. Звоните 8 800 101 70 79 Computersoft.
6: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
7: Телефон рекламной службы в Тамбове
8: 644-99-1.
7: 644-99-1.

0: слушаем слушателей.
1: Привет, PFM. Это Александр, город Тула. Огромное вам спасибо за бомбические ремиксы старых песен.

0: Так, а почему посторонние на площадке? Ха, это Лёля. Тогда все понятно.
1: Телеканал «Продвижение» и Первое интернациональное радио представляют. Клипотека PFM. Любимые артисты. Те самые клипы. И только факты о том, что осталось за кадром.
2: Каждую пятницу ровно в полночь на телеканале «Продвижение». До встречи в телеэфире.
1: Все подробности на vk.com/pfmradio.
3: Для лиц старше 16 лет.
4: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
5: Телефон рекламной службы
4: 8-495-223-62-35.
5: 8-495-223-62-35.

0: Наконец-то моя очередь.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Такое ощущение, что ученые не смотрят голливудские блокбастеры. А так бы вряд ли у нас появились и искусственный интеллект, и клонирование исчезнувших видов животных. О последнем в ближайшие пару минут. Итак, биотехнологи хотят вернуть на планету Земля птиц моа, еще 600 лет назад живших на территории современной Новой Зеландии. Моа достигали в высоту около 3,5 метров и весили в среднем 250 килограммов. Не летали, к счастью. Специалисты рассказывают о своей работе. В настоящий момент они создали искусственную яичную скорлупу. Эта скорлупа представляет собой прозрачную силиконовую мембрану. В ней они попробуют выращивать других, ныне живущих птиц. И как только убедятся в надежности таких яиц, попробуют вывести моа. Ученые уточняют, это будет гибрид, в котором смешаются гены современных птиц и птиц исчезнувших. Технологий для выведения на 100% древнего животного пока нет. Звучит как сюжет фантастического фильма, но эти же специалисты уже представили миру 3 особей лютоволка, вида, вымершего 12 тысяч лет назад. Больше новостей и фактов в других выпусках на vk.com/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого!
1: Новости на PFM.

0: Сила слова. На ТСМ.
1: Привет, меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: Как тебе слово «кушать»? Лично у меня глаз начинает дергаться, когда я его слышу. Каково же было мое удивление, когда я узнал, что... Нет, не то, что оно так не нравится не только мне, а что уже долгое время филологи и языковеды спорят, существует ли это слово вообще. В смысле, есть ли у него какая-то нормальная история возникновения? Или это просто неграмотное описание жевательно-кусательного процесса, которое каким-то образом приобрело такой массовый характер? Но давай будем профессионалами и рассмотрим таки версию, которая основана не на личном отношении. Итак, по исследованиям некоторых лингвистов, слово «кушать» существовало еще в праславянском языке. И оно является родственным словам «вкус», «кусать» и «кусок». И оно употреблялось нашими предками на протяжении столетий. Но есть один момент. Слово это не было таким распространенным. Его использовали преимущественно в дворянской среде. «Кушать», как, впрочем, и сейчас, это более вежливый синоним слова «есть». Чаще всего его использовала прислуга, когда интересовалась, не голоден ли барин. Как пример, поэт Корней Чуковский считал выражение «я кушаю» нескромным и заносчивым. А вот вежливое обращение «пожалуйте кушать» он находил вполне себе приемлемым.
0: Сила слова.
1: С тобой был Андрей Турецкий. Помни, сила в слове.
0: Сила слова.

0: 19 часов.
1: Радио PFM. Мир, лайф, драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Всем спасибо, съемка окончена. Так, а почему посторонние на площадке? А, это Лёля, тогда все понятно.
0: Телеканал «Продвижение» и первое интернациональное радио представляют. Клипотека PFM. Любимые артисты, те самые клипы. И только факты о том, что осталось за кадром.
2: Каждую пятницу ровно в полночь на телеканале «Продвижение». До встречи в телеэфире.
0: Все подробности на vk.com/pfmradio.
3: Для лиц старше 16 лет.
4: Ее точно слушают.
0: Реклама на радио PFM.
5: Телефон рекламной службы
6: 8 495 223 60.

0: Радио ПФМ. ПФМ.
1: Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Выпрямитесь, голову повыше, плечи слегка назад, вдохните на месте.

Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Руки поднимите в стороны. Сгибая руки, наклоните туловище вперед и коснитесь левым локтем бедра правой ноги. Правую руку заложите за

0: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод имени Попова» представляют проект
1: «Гимнастия».
2: Здравствуйте, меня зовут Сережа, мне 9 лет. Мы со школой как-то ездили на экскурсию в музей. Мне понравилось, а папа сказал, что нас надо на картошку возить. Я не понял, что значит на картошку, и папа рассказал мне, что от завода, где он работает монтажником санитарно-технических систем и оборудования, сотрудники раньше ездили собирать картошку. И дедушка мой ездил, он тоже работал на этом заводе. Там было весело, пели песни под баян. Я тоже хочу работать на заводе, как папа и дедушка. И картошку собирать хочу.
3: Монтажник санитарно-технических систем и оборудования. Специалист, который занимается установкой, монтажом и обслуживанием систем водоснабжения, отопления, кондиционирования и другого санитарно-технического оборудования.
1: Гимнастия!

0: 20 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.
1: А сейчас на первом интернациональном радио начинается...
3: Дискотека!
0: Дискотека PFM.
2: Делай громче!

0: Реклама на PFM.
1: Всем спасибо, съемка окончена. Так, а почему посторонние на площадке? А, это Лёля, тогда все понятно.
0: Телеканал «Продвижение» и первое интернациональное радио представляют. Клипотека PFM. Любимые артисты. Те самые клипы. И только факты о том, что осталось за кадром.
2: Каждую пятницу ровно в полночь на телеканале «Продвижение». До встречи в телеэфире.
0: Все подробности на vk.com/pfmradio.
3: Для лиц старше 16 лет.
4: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
5: Телефон рекламной службы
4: 8 495 200.

0: 21 час.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.
3: Дискотека.
4: Дискотека PFM.
1: Продолжается.
4: Врубай на пол.

Губы кусать, саму себе не доверять. Блики расстроенных глаз, остатки незаконченных фраз. Это не я, это кто-то за меня.

0: Ты слушаешь радио PFM.
1: Радио PFM.
2: Я завяжу тебе глаза, и ты не будешь знать, где мы. Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

0: Час ночи.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на радио PFM.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 8-495-223-62-35.

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFE», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 2 часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на радио PFM.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 8-495-223-62-35.

0: часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.
3: У меня изо дня в дня вот такие боли.